0: Валдай-ФМ. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай-ФМ. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Чего?
1: Да я долго поеду сейчас.
2: Ну что, давайте быстренько тогда.
0: Ладно, давай.
2: Отпустим от того.

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: А можно?

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликамы, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Реклама на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Билл и Элис Харфорд – супружеская пара, производящая впечатление счастливых людей, живущих размеренной жизнью в полном достатке. Но за фасадом идеальных отношений скрываются потоки ревности, неудовлетворенности, тайных желаний и жажды чего-то запредельного. Первый шаг делает Элис, рассказывая мужу о своих фантазиях. Терзаемый ревностью Билл идет дальше, выходя за рамки мыслей и слов. Он наяву отправляется в пьянящую Одиссею, ведомый соблазном и щекочущими нервы переживаниями. Саундтрек к фильму «С широко закрытыми глазами».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 2 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Диана Гурцкая сегодня отмечает свой день рождения. Диана Гудаевна Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. Российская эстрадная певица и общественный деятель. Заслуженная артистка РФ 2006 года. Диана незрячая от рождения, однако это не наследственное заболевание. В ее семье у всех абсолютно нормальное зрение. Вскоре после ее рождения выяснилось, что Диана не реагирует на картинки и яркие игрушки. Она различала только свет и тень, день и ночь. Она младший четвертый ребенок в многодетной семье. Диана окончила школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси. Одновременно убедила преподавателей музыкальной школы, что сможет учиться игре на фортепиано. Ей приходилось полагаться только на слух и собственную память. Кроме того, Диана оказалась оторвана от семьи. Интернат находился за 500 километров от ее дома. В 10-летнем возрасте дебютировала выступлением в Тбилисской филармонии, спела дуэтом с грузинской певицей Ирмой Сахадзе. 18 лет вместе с семьей переехала в Москву. В 1995 году стала одним из победителей музыкального конкурса «Ялта-Москва-Транзит». В 1999 году окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Ксениных. В 2003 году окончила Институт современного искусства и поступила в магистратуру факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. В марте 2000 года студия АРС выпускает дебютный альбом «Певица, ты здесь», в котором вошли песни Игоря Николаева и Сергея Челобанова. В 2002 году выходит второй альбом певицы «Ты знаешь, мама». 1 марта 2008 года в Тбилисском дворце спорта состоялся отборочный тур, по результатам которого в мае Диана представляла Грузию в Белграде на международном конкурсе «Евровидение 2008». Сотрудничала с такими исполнителями, как Хосе Карерас, Андрей Ковалев, Григорий Лепс, Гаран Брегович, Иосиф Кобзон. В 2009 году, в Международный паралимпийский день, впервые проводимый в Москве, Оргкомитет Олимпиады Сочи 2014 присвоил Диане Гурцкая статус посла Сочи 2014 как человеку, популяризирующему идеи олимпийского и паралимпийского движения в России и мире. В 2011 году Диана Гурцкая приняла участие в шоу «Танцы со звездами», выступив в паре с Сергеем Балашовым. В 2014 году вышел клип на песню «Тебя теряю». Ставший особенным, впервые зрители могли наблюдать Диану без очков. В 2017 году она приняла участие в озвучивании немецкого фильма «Несмотря ни на что». Ей выпало озвучить роль матери главного героя. Диана Гурцкая известна такими треками, как «Ты здесь», «Ты знаешь, мама», «Нежная», «Девять месяцев» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Диану и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Дианы Гурцкой прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35.
3: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Действие этого фильма происходит в Голландии. Молодая девушка ждет ребенка от чернокожего военного летчика с американской военной базы. Через 3 недели они должны уехать в Америку, и завтра она должна сказать об этом своим родителям, недолюбившимся американцев. Но в тот роковой вечер ее жениха убили хулиганы-расисты. Мать предлагает ей делать аборт, и она уезжает. На вокзале она познакомилась с мужчиной, который пригласил ее к себе и устроил в своей квартире, даже дав денег на первое время. Но чудес не бывает, и долги приходится платить. На стене она прочитала надпись «Здесь была Лори», и ее ждала та же судьба, ибо красивые женщины всегда были товаром. Куда деваться беременной без денег и жилья, но с большим пистолетом, который она нашла в холодильнике? Саундтрек к фильму «Лили была здесь».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Самый лучший день начинается прямо сейчас, потому что на календаре уже четверг. Ребята, 2 июля.
4: Не верится.
3: И Юля, понимаешь?
4: Я еще июля не научилась произносить. Ну, у меня пока июня.
3: Вот, есть у тебя, получается, например, ну вот, у меня вот есть подруга Юля. Я и Юля.
4: Нет, тоже есть подруга, ну, Юля. Ты... Которая, кстати, беременная, я тебе рассказываю.
3: А, вот, да, рассказал про актрису, беременная актриса. Ты и Юля.
4: Да.
3: Сегодня июля, а прикинь, она в июле ради. Будет Юля родила в июле.
4: Да, прикольно.
3: Прикольно, прикольно, ребят. Да, 2 июля на календаре. Всех поздравляем с начала нового рабочего, а может быть и отдыхательного дня. Знаете, такой вот вторая неделя отпуска, когда ты никуда не уехал, остаешься где-то в городе и такой первую неделю прям активничал, а потом вот уже... Юль уже что делать? Вообще, Юль такой месяц такой, да, он такой весь расслабленный такой. Типа в августе все успею, что в июне не успел. В общем, ребят, всем хорошего настроения. Утреннее шоу «Активация» начинается прямо сейчас. Я Гришков, Маша Малина. Поехали!
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Международный день спортивного журналиста отмечается во многих странах мира сегодня, 2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Основанием для установления даты праздника стало одно историческое событие. В этот день, в 1924 году, в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет 160 национальных союзов журналистов и 130 государств мира. В России тема развития спортивной журналистики чрезвычайно актуальна. В 2012 году в Сочи прошел первый всероссийский форум-семинар спортивных журналистов, который позволил многим представителям СМИ повысить свои профессиональные навыки и больше узнать о нюансах работы на крупных международных соревнованиях. Кроме того, с 1990 года в России существует Федерация спортивных журналистов, которая объединяет спортивных журналистов более 80 субъектов страны. Основными задачами Федерации являются развитие спортивной журналистики, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также помощь ветеранам спортивной журналистики.
2: 2 июля 1698 года был получен патент на первую в мире паровую машину. Первым примененным на производстве паровым двигателем была пожарная установка, сконструированная в 1698 году английским военным инженером и изобретателем Томасом Севери. С дозволения короля Вильгельма III, 2 июля того же года ученый получил патент на свое устройство. Патентная заявка гласила: «Это новое изобретение для подъема воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня имеет большое значение для осушки родников, для водоснабжения городов и как источник движущей силы для фабрик, тех, что не могут использовать силу воды или работу ветра». Однако изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения контейнера. К тому же насос был довольно опасным в эксплуатации, поскольку из-за высокого давления пара емкости и трубопроводы двигателя иногда взрывались. Тем не менее, вскоре паровая машина «Севери» нашла довольно широкое применение в промышленности. С ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку называл свое детище другом рудокопа.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: Курьезные курьезы в утреннем шоу «Активация». Рассказываем вам новости. Необычные, странненькие, ну, всякие, знаете, разные.
2: Ну вот у меня новость сегодня, за которую, возможно, я могу получить. От по одному месту. От кошатников. Ну, есть собачники,
1: я
2: есть кошатники.
1: Здесь, я кошатник и собачник.
2: Маша,
1: одном, я здесь,
2: Маша,
1: я готова на подачу.
2: Новость, все. Ученые из Нидерландов провели исследование и выяснили, что кошки не снижают, а только усиливают стресс. А собаки вообще никак не влияют на настроение человека. То есть получается бессмысленно дома держать кошку и собаку. Собака просто ничего не делает, а кошка усиливает стресс. Рассказываем. Научная статья Шведского сельскохозяйственного университета. Я думаю, следует доверять. Ученый решил проверить, значит, как вообще домашние животные влияют на состояние и настроение человека. Для этого он взял совершеннолетних жителей Нидерландов и Бельгии, у которых хотя бы есть один питомец. Приняли участие 200 человек. Им нужно было установить на телефон специальное приложение 10 раз в день с 7:30 утра до 10:30 в течение 5 дней. Им приходили уведомления с напоминаниями. Владельцы домашних животных должны были заходить в приложение и описывать свои эмоции и занятия, в частности, связанные с взаимодействиями с питомцами. И выяснили, что собаки вообще не вызывают никаких эмоций у человека, ни положительных, ни отрицательных.
1: Как это?
2: Ну, вот так выяснили.
1: Может, они какие-то... Где это? В Бельгии?
2: В Нидерландах и Бельгии.
1: В Нидерландах? Они какие-то неэмоциональные?
2: Может быть. Что касается кошек, некоторые показатели наглядно продемонстрировали повышение стресса после взаимодействия с ними.
1: Естественно, когда у тебя кошка бешеная играет и 2 дня подряд сбивает стаканы со стола и разбивает.
2: Но, смотри, при этом, если домашних животных рядом не было, то есть не было прямого контакта, там кошка где-то
1: тогда
2: спит
1: стресс
2: у себя. Нет, все, благополучно влияет на состояние хозяина.
1: А у меня вот еще кошка летом почему-то, ну нет, такую моду себе завела.
2: Моду.
1: Она ночью подходит и так царапает меня за ноги. Так за пальцы на ногах. Типа, эй! Ты что, спишь?
2: Стресс.
1: Конечно, это стресс.
2: Ну, короче говоря, вот у меня нет домашних животных. Были, но теперь нет. И действительно, зачем? Вот собака, кошка, ну, бесит. Если, конечно, не где-то там спит. Вот кошка с собакой, пусть живут вместе, знаешь. Одна будет никак не реагировать, другая бесить. Ну и погладить раз в день.
1: Не знаю, кошку. Мне кажется, они неправильно отвечали на вопрос. Я всегда прихожу домой, и я всегда очень рада видеть своих зверюшек, и они очень рады меня видеть.
2: Ты так думаешь?
1: А зачем? Вот дети, кстати, мне не всегда выходят, когда я прихожу им, потому что они такие, ну, мама пришла, там, чего же тут спрашивать про уроки, там, про дела.
2: А кошки с тобой такие есть,
1: они
2: хотя.
1: Они прибегают, и такие, мама,
2: есть, давай.
1: Пришла.
2: Они говорят, есть хотим.
1: Ну да.
2: Ну да.
1: И поэтому в том числе.
2: Вот. А если ты их не кормишь, то они тебя бесят. Вот такие новости, ребят. Мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Четверг, 2 июля на календаре. Вот это да, год 2026. Самое время поздравить всех именинников, у которых сегодня дарёшечка с днем рождения, собственно, ну и естественно. Прямо сейчас узнать, какие известные люди родились вместе с вами в один день, либо вы с ними родились в один день. Самое главное, что 2 июля классный летний день, чтобы отметить день рождения. Даже если, например, у вас не 2 июля день рождения, а почему бы и нет?
1: Почему бы и нет?
0: Возьмите и отметьте его. Итак, Маш, с твоих начнем, ребят. Кто 2 июля появился на свет, какие известные люди.
1: Я сейчас буду вообще исправлять вселенскую несправедливость, потому что Александра Пушкина знают все хорошо, да, но он много сделал для русской литературы и вообще известный человек, мы его знаем. Мы знаем, что он Александр Сергеевич Пушкин.
0: А Сергей Львович его папа.
1: Да, то есть про папу тоже мы в курсе. Как звали маму Пушкина, вот ты знаешь?
0: Не знаю.
1: Представляешь? И вы наверняка не знаете, а это Надежда Пушкина. 2 июля 1775 года она родилась, и потом уже родила нам Александр Сергеевич. Надежда Пушкина, 1775. Урожденная Ганнибал,
0: кстати. А Пушкин родился в 1799. Получается, 24 года его родила.
1: Я не умею считать.
0: Все, пока. День рождения сегодня у Елизаветы Иванцыв. Она же елка, певица елка, елка, елка, елка. Как она говорит себя, как ты. Елизавета Вальдемаровна, вот так она говорит. Я Елизавета Вальдемаровна. Положительная, шикарная, веселая, классная. Недавно слушал старые песни, где, значит, группа Bad Balance, Bad Balance делают дис, ну, плохо говорят о Тимати, и там в припеве поет елка. Вот это круто, ребят. Послушайте, обязательно елку поздравляем.
1: Хорошо.
0: Кто
1: Итак, еще? В 1957 году родилась Александра Яковлева, советская и российская актриса театра и кино, также кинорежиссер.
0: Да, сегодня что-то по девчонкам хочется. Сегодня Алена Водонаева, российская телеведущая, журналистка, писательница, блогер. Девушка с таким, знаете, острым язычком. Моя жена ее обожает, смотрит с ней все интервью. Сегодня отмечает тоже день рождения. Кстати, с елкой в один год родились. И в один день, получается.
1: Кто? Водонаева?
0: И елка, да. Елка Водонаева.
1: В 1987 году в этот день на свет появилась Руслана Коршунова, казахстанская супермодель, та самая красивая девочка с длиннющими волосами, с рекламой духов Нина Риччи.
0: А-а-а, и у меня еще одна красоточка сегодня есть, Марго Робби.
1: Вообще,
0: да, конечно же, Волк с Уолл-стрит, шикарно, но она же не Барби, только. Она же Барби, и у меня вот дочь постоянно просит, иногда просит между где-то там Гарри Поттером и Собачьим патрулем включать фильм Барби, но с самого начала. Я уже наизусть выучил начало фильма Барби.
1: Бедолага.
0: И никак не могу до финала дойти, чем все кончится, потому что дочь говорит, все, я устала, выключаем.
1: Ну, потому что ей нравится, как в кукольном мире, а когда у них начинается там серьезная проблема,
0: да,
1: она
0: точно,
1: такая, да
0: точно.
1: Ну
0: ты мне только не рассказывай, я до конца не смотрел.
1: А я тоже
0: не
1: смотрел.
0: Все, ребят, всех поздравляем.
1: Я как Есения, посмотрела только начало.
0: Да, поздравляем всех, у кого день рождения. Счастья, здоровья, удачи, любви. Гороскоп для всех знаков зодиака. Ксения Лайт прямо сейчас.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, чтобы быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: Сегодня, ребята, какой день? Четверг, 2 июля, день кинопремьер. Всем в кино бежать, смотреть фильмы. Я, кстати, вот каждый раз, когда у нас четверг, я всегда напоминаю, что сейчас в кинотеатрах можно посмотреть не только какие-то новые фильмы, но и ретроспективу. Какой-нибудь старый фильм, который давным-давно показывали, тут его взяли и обновили, и, собственно, очень все это круто выглядит. Но я-то вас приглашаю на фильм. Российская премьера, 16+, ограничение по возрасту, называется «Касса невест». Это очень такое сложное какое-то, ну, вообще для восприятия название. Такой же сложный каст, такая же сложная история, но мне почему-то понравилось. Итак, недалекое будущее. Люди могут перемещаться во времени. В России живем, но только избранные могут. Есть Лаврик. Обаятельный мошенник. Между прочим, этого Лаврика исполняет Алексей Воробьев. Певец.
1: Угу.
0: Сумасшедшая, но она моя. Я просто
1: да,
0: подсказываю.
1: Представила.
0: Вот, значит, этот Лаврик, он такой, знаете, такой... мошенник, ну и, собственно, все, его разоблачили, Альфонс, он еще денег нет, вот, и ему нужно выполнить задание миллиардера Больцмана, угу. А, между прочим, Больцмана сыграл Егор Дружинин, хореограф, который, помнишь, в детстве же он там играл?
1: Я помню, помню.
0: Да, теперь вот снова он играет Больцмана, такой лысый, такой антагонист прям. Ну и все, наш герой отправляется в Москву 1913 года за кубком Гименея, а там находится, значит, касса невест, банк, где купится приданная невест, туда еще, значит, Варя, принципиальная девушка оттуда. В общем, он в нее влюбляется. Из будущего едет девушка, которая хочет все это прекратить. Между прочим, Снежана Самокина, мне очень нравится актриса эта. Вот, тоже, кстати. И вот эта вот кутерьма, где из будущего в прошлое все это такое, ну, такая, знаешь... как будто что-то не доделали. И вот это мне нравится. Вот в этом фишка. То есть все такое все вместе. Юмор, экшен, сцены. Вот. И просто красивые. То есть просто посмотреть на красивых людей. Но только вот Воробьёву какие-то линзы сделали очень страшные.
1: Да.
0: Прям очень страшные. Голубые линзы. Да. В общем, касса не вешает. 16+, ребят. Хотите расслабиться? Вот просто сходить с девушкой на заднем ряду там. Посидеть, пообниматься.
1: Пообниматься.
0: Ну, а то, что фильм идет, пусть идет.
1: Друзья, я хочу вам рассказать о классной семейной комедии российской. Называется она «Дед Фомич».
0: Вау!
1: Да, в кино сегодняшнего дня. А, значит, в главных ролях там вообще все. Никита Калагривый, Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Екатерина Волкова. В общем, вообще на любой вкус. И в главной роли мой вообще любимый, обожаемый Николай Добрынин. Я очень давно не видела его в кино. Он уже такой взросленький.
0: Угу.
1: В общем, а мой дядя самых честных правил, Пушкина вспоминали.
0: Ну, когда там, да.
1: Не в шутку за немок. Тут, в общем, примерно так же, вот, собственно, главный герой, дедушка Фомич, которого Николай Добрынин, Фомич, мой любимый, играет, он такой очень хочет наладить отношения с детьми и внуками, и чтобы их всех собрать под одной крышей, он, ну, такой план, говорит им, что он очень сильно болен.
0: Ах.
1: Вот.
0: Коварные дедушки.
1: Обманывает, да. И примирение получается не совсем так просто, как он ожидал, но он руки не опускает. И вот когда все становится, почти все, план провалился, у него появляется запасной план, который срабатывает. В общем, семейный. Мне нравится, что это про семью.
0: Угу.
1: Я думаю, что каждая семья узнает свои какие-то фишечки, штучки в этом фильме. Может быть, у вас все так же. Но самое главное, мне кажется, то, что все в конце будет хорошо по-любому. Это же комедия семейная, российская. Значит, в конце все должно быть классно. И если у вас в семье какие-то недопонимания, какие-то склоки, споры, посмотрите этот фильм. И, возможно, вы поймете, что и ваши проблемы семейные тоже можно так же легко и просто решить. Потому что родственниками разбрасываться я всем запрещаю.
0: Это плохо.
1: Все, кто в семье, все в семье должны остаться.
0: Вот так, ребят. Все, идем в кино, смотрим хорошие семейные, не только семейные фильмы. Самое главное, если рядом с вами есть кинотеатр, а там нет этих фильмов, о которых мы говорили, сходите в следующий. Там обязательно они появятся. Это утреннее шоу «Активация». Мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро. Классный четверг, классное 2 июля на календаре.
2: Между прочим.
1: Эль тут уже, да, у нас превалирует. 2-1 наша игра, верю, не верю, вот с таким счетом переходит к финальному игровому дню, и прямо сейчас...
2: А я проигрываю?
1: Нет, ты выигрываешь, Маша.
2: О, ничего
1: себе. Да, нужна
2: себе
1: какая-то боевая ничья с моей стороны, поэтому проигрывай, пожалуйста. Факт от тебя
2: хорошо.
1: Очень хотим услышать. Какой-нибудь фактик. Какой-нибудь фактик.
2: Про Нобелевскую премию. Будешь?
1: Ну давай.
2: Про Нобелевскую. Веришь ли ты, что в 2016 году обладателем Нобелевской премии по литературе стал Харуки Мураками?
1: В 2016 году, это 10 лет назад, я уже читал Харуки Мураками. Я не знаю, Маш, ну серьезный вопрос. Ну да, пусть да. Пусть
2: нет,
1: да.
2: Это не он. Представляете, в 2016 году обладателем Нобелевской премии.
1: Да,
2: Боб Дилан.
1: Боб Дилан, вот. Прикинь? Я помню, что Боб Дилан.
2: Прикинь, а чё ты?
1: Я помню, я не знал,
2: уже
1: год какой.
2: В 2016 году уже был непопулярен.
1: Как непопулярен? Популярен. А у меня про флаги. Сегодня закрываю гештальт флаговый. Есть Парагвай, страна такая.
2: Да.
1: Веришь ли ты, что это единственное, больше таких нет, государство, у которых флаг у Парагвая различается кардинально с лица и изнанки. То есть он двухсторонний флаг. То есть с одной стороны одно, а с другой другое. Парагвай. Там с одной стороны одно изображение, с другой стороны другое изображение. Парагвайский флаг.
2: Да.
1: Ты абсолютно права, потому что с одной стороны находится герб, а на другой стороне печать казначейства. Представляешь?
2: Угу.
1: Как ни посмотри, разный флаг, думают, что это разные страны, это одна Парагвай. Все, Маш, ты молодец. Счет 2-0 сегодня, 3-1 на этой неделе. Я тебя поздравляю.
2: Это такая редкость, друзья.
1: Это редкость, да, и сегодня вот у тебя это получилось. Запомни этот момент.
2: Побегу, куплю лотерейный билет, как ты мне всегда советуешь, когда я вдруг выиграю.
1: И получится у тебя победить. Все, ребят. Это была игра под названием «Верю-не верю» на этой неделе. Финальная ее часть завтра будет другая, а мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездные новости в утреннем шоу «Активация». А всегда мы про звезд говорим.
2: Конечно.
1: Потому что ведь они рады, когда мы про них говорим. Вообще, все звезды, только пока мы о них говорим. В рубрике «Звездная пыль».
2: Да, Клава Кока сегодня прекрасная девчушка, классная, веселая, с шикарным голосом, позитивная. В общем, тут пользователи сети начали ее критиковать. Говорят, а что это у вас за складочки на животе такие? Видели какое-то ее выступление, где Клава нагнулась, у нее складочки маленькие были, просто корсет одел. Такой. А вот, и она, значит, все это прочитала и говорит: вы знаете что? Уважаемые хейтеры, мы, девушки, настоящие, живые, разные, со складками, отеками, любимой едой, переменами настроения и внешности, потому что красота начинается не с идеальной фигуры, а с принятия себя и уважения к другим. Также она говорит, рост у нее, по-моему, 170, вес 54, у меня все в порядке, меня все устраивает. Вот, я ни худая, никогда не стремилась быть идеальной, я люблю свое
1: так,
2: тело.
1: Так, еще раз, подожди, рост сколько?
2: 170, вес 54. Клава Кока.
1: И это что? Кто-то говорит, что она толстая?
2: Ну да, ну просто увидели какую-то складочку у нее на животике.
1: На свои складочки, посмотрите.
2: Вот именно. Но в этой ситуации мне только одно непонятно. Вот Клава Кока, вот так вот про нее сказали. А у нее же там жених есть.
1: Они расстались?
2: Масленников, да нет. Все хорошо у них. А мне вот даже говорят, что свадьба будет скоро. Он вообще ничего не сказал. Я бы на его месте...
1: Ну, Клава Кока, извините, женщина...
2: Сильная
1: женщина, да. Известная. Она и сама за словом в карман не полезет. Но вот. Мне кажется, надо... Вот, а судьи-то кто? Кто там?
2: Да,
1: я хочу посмотреть на человека, который вот ей это написал. И пристально под микроскопом рассмотреть его живот.
2: Я просто не понимаю, зачем тогда смотрите на Клаву Коку, которая вам кажется, ну, немножко с лишним весом. Не смотрите тогда. Зачем, знаешь, смотрят, да, люди? Мазохисты. Смотрят и смотрят. Смотрят,
1: представляешь,
2: и смотрят.
1: Кто-то как был рад, что ага, посмотрите, у нее складочка тут.
2: Ой, ребят, все, Клава Кока классная, шикарная, настоящая. Поэтому не надо никого критиковать. Все красивые. Лет продолжается, утренняя шоу-активация. Сегодня с вами были Сега Рыжков, Маша Малинина. Сегодня четверг, ну а завтра долгожданная пятница.
1: Ура!
2: До завтра.
1: Пока. Активация.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Самый лучший день начинается прямо сейчас, потому что на календаре уже четверг, ребята, 2 июля.
3: Не верится.
2: Июля, понимаешь?
3: Я еще июля не научилась произносить. Ну, у меня пока июня.
2: Вот, есть у тебя, например, ну вот, у меня вот есть подруга Юля. Я и Юля.
3: Нет, уже есть подруга Юля. Ты... Которая, кстати, беременная, я тебе рассказываю.
2: А, вот, да, рассказал про актрису, беременная актриса. Ты и Юля.
3: Да.
2: Сегодня июля, а прикинь, она в июле родила. Будет Юля родила в июле.
3: Да, круто? Прикольно.
2: Прикольно, прикольно, ребят. Да, 2 июля на календаре. Всех поздравляем с начала нового рабочего, а может быть и отдыхательного дня. Знаете, такой вот вторая неделя отпуска, когда ты никуда не уехал, остаешься где-то в городе и такой первую неделю прям активничал, а потом вот уже... Июль уже, что делать? Вообще, июль такой месяц такой, да, он такой весь расслабленный такой. Типа в августе все успею, что в июне не успел. В общем, ребят, всем хорошего настроения. Утреннее шоу «Активация» начинается прямо сейчас. Я Грешков, Маша Малина. Поехали!
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Рост производительности труда должен стать национальной задачей России. Без этого невозможен рост эффективности и конкурентоспособности экономики, заявил накануне вице-премьер Александр Новак, выступая на финансовом конгрессе Банка России. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин назвал повышение производительности труда значительным резервом для роста экономики нашей страны. Во вторник Мишустин провел стратегическую сессию по теме повышения производительности труда, в ходе которой рассказал, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные, грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства. Основной ограничитель для российской экономики – это напряженность на рынке труда. Однако это может стать и возможностью для того, чтобы лучше использовать трудовые ресурсы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Вооруженные силы России почти полностью освободили восточную часть Константиновки, сообщила РИА Новости. Бойцы зачищают частный сектор в районе Первомайского. Скоро начнется продвижение в сторону Алексеева-Дружковки. Чтобы зайти в Константиновку, армия преодолела систему преград, опорных пунктов и проволочных заграждений, которые ВСУ строили годами. Боевиков, сдающихся в плен российские военные, выводят из города. Населенный пункт находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет, напомню, ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там расположен крупный транзитный железнодорожный узел. Под контролем российской армии сейчас 96% города. Мошенники от лица Роскомнадзора рассылают компаниям письма с поддельного адреса petition@rnk.tk.ru якобы о нарушении закона о персональных данных, за которое грозит административная ответственность, заявили ведомстве. Так, в территориальное управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу поступают обращения организации о фейковой рассылке якобы от имени Роскомнадзора. Письма приходят с поддельного адреса и содержат ложную информацию, якобы проводится автоматический анализ сайтов, выявлено нарушение закона о персональных данных и грозит административная ответственность. К письмам приложен QR-код для получения документов о результатах проверки. В письмах неверно указаны название, адрес и телефон территориального управления, а указанное контактное лицо – это не сотрудник Роскомнадзора. Около 85% студентов используют искусственный интеллект для повышения продуктивности в учебе. А в качестве самого распространенного ритуала для настроя является организация рабочего пространства, рассказали в VK Education. В исследовании приняли участие более 1000 студентов вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Так, главным технологическим инструментом для продуктивной учебы респонденты назвали ИИ-помощников. Их используют 85%. Опрошенных. Также выяснилось, что 39% студентов могут учиться часами, если увлечены предметом. 36% учащихся выдерживают от 30 до 60 минут без перерыва. 19% – 1,5-2 часа. 5% постоянно отвлекаются и не могут сосредоточиться, а 1% – лишь 10-15 минут. Официальный курс доллара на сегодня 2 июля 78.27, курс евро 89.18. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: iFM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков. На Валдай FM.
2: Летнее настроение.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: на Волга FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 2 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Диана Гурцкая сегодня отмечает свой день рождения. Диана Гудаевна Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. Российская эстрадная певица и общественный деятель. Заслуженная артистка РФ 2006 года. Диана незрячая от рождения, однако это не наследственное заболевание. В ее семье у всех абсолютно нормальное зрение. Вскоре после ее рождения выяснилось, что Диана не реагирует на картинки и яркие игрушки. Она различала только свет и тень, день и ночь. Она младший четвертый ребенок в многодетной семье. Диана окончила школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси. Одновременно убедила преподавателей музыкальной школы, что сможет учиться игре на фортепиано. Ей приходилось полагаться только на слух и собственную память. Кроме того, Диана оказалась оторвана от семьи. Интернат находился за 500 километров от ее дома. В 10-летнем возрасте дебютировала выступлением в Тбилисской филармонии, спела дуэтом с грузинской певицей Ирмой Сахадзе. 18 лет вместе с семьей переехала в Москву. В 1995 году стала одним из победителей музыкального конкурса «Ялта-Москва-Транзит». В 1999 году окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Ксениных. В 2003 году окончила Институт современного искусства и поступила в магистратуру факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. В марте 2000 года студия АРС выпускает дебютный альбом «Певица, ты здесь», в котором вошли песни Игоря Николаева и Сергея Челобанова. В 2002 году выходит второй альбом певицы «Ты знаешь, мама». 1 марта 2008 года в Тбилисском дворце спорта состоялся отборочный тур, по результатам которого в мае Диана представляла Грузию в Белграде на международном конкурсе «Евровидение 2008». Сотрудничала с такими исполнителями, как Хосе Карерас, Андрей Ковалев, Григорий Лепс, Гаран Брегович, Иосиф Кобзон. В 2009 году, в Международный паралимпийский день, впервые проводимый в Москве, Оргкомитет Олимпиады Сочи 2014 присвоил Диане Гурцкая статус посла Сочи 2014 как человеку, популяризирующему идеи олимпийского и паралимпийского движения в России и мире. В 2011 году Диана Гурцкая приняла участие в шоу «Танцы со звездами», выступив в паре с Сергеем Балашовым. В 2014 году вышел клип на песню «Тебя теряю». Ставший особенным, впервые зрители могли наблюдать Диану без очков. В 2017 году она приняла участие в озвучивании немецкого фильма «Несмотря ни на что». Ей выпало озвучить роль матери главного героя. Диана Гурцкая известна такими треками, как «Ты здесь», «Ты знаешь, мама», «Нежная», «Девять месяцев» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Диану и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Дианы Гурцкой прямо сейчас.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит каникулы с родителями в курортном отеле, где занимается с Джонни, красивым профессиональным танцором, слово околдовывая сексуальными ритмами и ничем не сдерживающими движениями грязных танцев в стиле rhythm and blues. Бэби становится ученицей и партнершей Джонни в танцах и любви. Саундтрек к фильму «Грязные танцы»

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее

0: реклама на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ.

0: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 2 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Диана Гурцкая сегодня отмечает свой день рождения. Диана Гудаевна Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. Российская эстрадная певица и общественный деятель. Заслуженная артистка РФ 2006 года. Диана незрячая от рождения, однако это не наследственное заболевание. В ее семье у всех абсолютно нормальное зрение. Вскоре после ее рождения выяснилось, что Диана не реагирует на картинки и яркие игрушки. Она различала только свет и тень, день и ночь. Она младший четвертый ребенок в многодетной семье. Диана окончила школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси. Одновременно убедила преподавателей музыкальной школы, что сможет учиться игре на фортепиано. Ей приходилось полагаться только на слух и собственную память. Кроме того, Диана оказалась оторвана от семьи. Интернат находился за 500 километров от ее дома. В 10-летнем возрасте дебютировала выступлением в Тбилисской филармонии, спела дуэтом с грузинской певицей Ирмой Сахадзе. 18 лет вместе с семьей переехала в Москву. В 1995 году стала одним из победителей музыкального конкурса «Ялта-Москва-Транзит». В 1999 году окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Ксениных. В 2003 году окончила Институт современного искусства и поступила в магистратуру факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. В марте 2000 года студия АРС выпускает дебютный альбом «Певица, ты здесь», в котором вошли песни Игоря Николаева и Сергея Челобанова. В 2002 году выходит второй альбом певицы «Ты знаешь, мама». 1 марта 2008 года в Тбилисском дворце спорта состоялся отборочный тур, по результатам которого в мае Диана представляла Грузию в Белграде на международном конкурсе «Евровидение 2008». Сотрудничала с такими исполнителями, как Хосе Карерас, Андрей Ковалев, Григорий Лепс, Гаран Брегович, Иосиф Кобзон. В 2009 году, в Международный паралимпийский день, впервые проводимый в Москве, Оргкомитет Олимпиады Сочи 2014 присвоил Диане Гурцкая статус посла Сочи 2014 как человеку, популяризирующему идеи олимпийского и паралимпийского движения в России и мире. В 2011 году Диана Гурцкая приняла участие в шоу «Танцы со звездами», выступив в паре с Сергеем Балашовым. В 2014 году вышел клип на песню «Тебя теряю». Ставший особенным, впервые зрители могли наблюдать Диану без очков. В 2017 году она приняла участие в озвучивании немецкого фильма «Несмотря ни на что». Ей выпало озвучить роль матери главного героя. Диана Гурцкая известна такими треками, как «Ты здесь», «Ты знаешь, мама», «Нежная», «Девять месяцев» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Диану и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Дианы Гурцкой прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

История о матери, которая знает все лучше всех, и дочери, которая знает все еще лучше. Адель – очень эффективная женщина, любящая пофлиртовать. Ее дочь Энн – спокойная девушка, живущая в реальном мире. На первый взгляд они как масло и вода, но на самом деле они очень похожи. Саундтрек к фильму «Где угодно, только не здесь».

0: настроения и музыки на Валдай FM.
1: Я сочиняю песни, трясусь над каждой строкой, бросаю все свои чувства

Попробуй что-нибудь матерное, чтоб пробрало до нутра. Вот посмотри, как хорошо получается у этого дяденьки, как его, про сиськи, который поет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, киевский режим, руководствуясь указаниями Запада, продолжает курс на эскалацию конфликта и не оставляет попыток втянуть в него ближайших союзников России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, главарь киевской хунты, полностью утратив политическую самостоятельность, стремится спровоцировать эскалацию конфликта, проводя теракты и атаки на гражданскую инфраструктуру и население России. Дипломаты указывают, что ни нынешние украинские власти, ни их европейские приспешники не скрывают своих истинных целей. Лидеры европейских государств и Североатлантического альянса с высоких трибун признаются, что Россия в лице Украины противостоит коллективному Западу и его военным мощностям. Владимир Путин оценил заявление политиков Европейского Союза об угрозе нападения Российской Федерации, назвав все выдвигаемые нарративы грубой и наглой ложью. Президент отметил, для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или полная некомпетентность. Внутренний рынок России обеспечен топливом. Как отметили в правительстве, имеются накопленные запасы. Кроме того, на фоне ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов сегодня вводятся дополнительные производственные мощности. Перебои, дефициты на отдельных заправках, связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы и автозаправочные станции. Эти трудности оперативно устраняются. Власти совместно с нефтяными компаниями мониторят и корректируют ситуацию в ежедневном режиме. Российские вертикально интегрированные нефтяные компании держат цены на бензин на своих автозаправках на уровне инфляции. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, дефицит топлива на внутреннем рынке существует, однако не носит критического характера. Глава государства поручил проработать дополнительные меры для гарантированного и бесперебойного снабжения топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций. Банки начали считать неподтвержденные доходы своих потенциальных заемщиков по установленной формуле, а не в произвольном порядке. Теперь при определении среднемесячного дохода заемщика кредитные организации будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода. Ранее регулятор отмечал, банки и микрофинансовые организации постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки. Иные поступления на счет необходимо будет подтверждать дополнительными документами. В отношении зарплат клиентов банки могли с помощью внутренних моделей, одобренных Центробанком, оценивать и другие источники доходов, кроме заработной платы. При этом индивидуальные предприниматели сохраняют право выдавать справки о зарплате своим работникам. А подтвердить собственный доход они могут с помощью налоговых деклараций или книги учета доходов и расходов. Обязательную маркировку запчастей для автомобилей отложили до 2027 года. Проект предусматривает поэтапное введение обязательного этикетирования отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания, самоходных машин, таких как масла, технические жидкости, фильтры, свечи зажигания, стекла, тормозные диски и колодки. Кроме того, колеса, генераторы, подшипники и другие товарные категории. Маркировка запчастей дает возможность контролировать жизненный цикл каждой единицы продукции и получать агрегированную информацию по рынку маркированных товаров. Игроки рынка отмечают, после внедрения данных новаций автозапчасти могут подорожать, поскольку в стоимость товара будет входить не только код Data Matrix, но и затраты на его нанесение, обработку товара, сопровождение документов, хранение, транспортировку, настройку оборудования и работу персонала. Официальный курс американского доллара 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты 89 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Застенчивый и меланхоличный Джоэл живет ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички, и парень понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймет, что действительно был знаком с ней, более того, они были парой. Саундтрек к фильму «Вечное сияние чистого разума».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина, ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения, в конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юноармейцев удостоены знака «Юноармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

0: вкусное.
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

0: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 2 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Диана Гурцкая сегодня отмечает свой день рождения. Диана Гудаевна Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. Российская эстрадная певица и общественный деятель. Заслуженная артистка РФ 2006 года. Диана незряча от рождения, однако это не наследственное заболевание. В ее семье у всех абсолютно нормальное зрение. Вскоре после ее рождения выяснилось, что Диана не реагирует на картинки и яркие игрушки. Она различала только свет и тень, день и ночь. Она младший четвертый ребенок в многодетной семье. Диана окончила школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси. Одновременно убедила преподавателей музыкальной школы, что сможет учиться игре на фортепиано. Ей приходилось полагаться только на слух и собственную память. Кроме того, Диана оказалась оторвана от семьи. Интернат находился за 500 километров от ее дома. В 10-летнем возрасте дебютировала выступлением в Тбилисской филармонии, спела дуэтом с грузинской певицей Ирмой Сахадзе. 18 лет вместе с семьей переехала в Москву. В 1995 году стала одним из победителей музыкального конкурса «Ялта-Москва-Транзит». В 1999 году окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Ксениных. В 2003 году окончила Институт современного искусства и поступила в магистратуру факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. В марте 2000 года студия АРС выпускает дебютный альбом «Певица, ты здесь», в котором вошли песни Игоря Николаева и Сергея Челобанова. В 2002 году выходит второй альбом певицы «Ты знаешь, мама». 1 марта 2008 года в Тбилисском дворце спорта состоялся отборочный тур, по результатам которого в мае Диана представляла Грузию в Белграде на международном конкурсе Евровидения 2008. Сотрудничала с такими исполнителями, как Хосе Карерас, Андрей Ковалев, Григорий Лепс, Гаран Брегович, Иосиф Кобзон. В 2009 году, в Международный паралимпийский день, впервые проводимый в Москве, Оргкомитет Олимпиады Сочи 2014 присвоил Диане Гурцкая статус посла Сочи 2014 как человеку, популяризирующему идеи олимпийского и паралимпийского движения в России и мире. В 2011 году Диана Гурцкая приняла участие в шоу «Танцы со звездами», выступив в паре с Сергеем Балашовым. В 2014 году вышел клип на песню «Тебя теряю». Ставший особенным, впервые зрители могли наблюдать Диану без очков. В 2017 году она приняла участие в озвучивании немецкого фильма «Несмотря ни на что». Ей выпало озвучить роль матери главного героя. Диана Гурцкая известна такими треками, как «Ты здесь», «Ты знаешь, мама», «Нежная», «Девять месяцев» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Диану и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Дианы Гурцкой прямо сейчас.

Я помню рассказы, помню фото в альбомах. Там строили бам, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино. Там из космоса Юра махал

Той страны уж нет на карте, но память о Союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет. Это

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Четыре новеллы связаны одним героем – коридорным Тедом, вышедшим на работу накануне Нового года. Он попадает на шабаш ведьм, чуть не погибает от руки ревнивого мужа, еле уносит ноги от шаловливых детишек гангстера и принимает участие в странном пари эксцентричных господ. Саундтрек к фильму «Четыре комнаты».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 327 украинских БПЛА над территорией России. Тем временем российские военные нанесли массированный удар возмездия. Есть кадры поражения ударами герани автозаправочной станции и логистического центра ВСУ для доставки БПЛА в Снегиревке Николаевской области. Также поражены ракетный завод в Киеве, предприятие в Киеве, выпускающее систему управления для ракет «Фламинго» и «Файерпоинт». Поражено киевское сборочное предприятие, снабжающее украинские войска беспилотниками. Повреждена инфраструктура военных аэродромов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, а также транспортно-логистический центр, где хранились БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, комплектующие к технике. Вопрос об участии президента Путина в саммите G20 в США решится ближе к самому мероприятию. Это сообщил шерпа России в двадцатке Денис Агафонов. Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Агафонов отметил, что российская сторона видела публичные заявления американской стороны об участии лидеров в саммите G20. Как сказал Агафонов, Россия готова взаимодействовать с Америкой по базовым приоритетам председательства Вашингтона в G20. Москва донесла до США заинтересованность российского бизнеса в участии в мероприятиях G20 и считает это принципиально важным. Россияне с сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни заключенным с начала 2025 года. Рассказали в Минфине. Там пояснили, что налоговый вычет на долгосрочные сбережения является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса граждан к финансовым инструментам, позволяющим формировать сбережения на будущее. Кроме того, с сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу своих детей. Они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей. Подробно узнать об условиях получения вычета и уточнить его размер налогоплательщики смогут ФНС России. Мошенники создают фейковые сайты, якобы демонстрирующие информацию об атаках БПЛА и ближайших укрытиях, и предлагают россиянам подключить уведомления. Онлайн-страница имитирует некую систему оповещения под названием «Радар РФ». Под предлогом подключения уведомлений злоумышленники предлагают жертве ввести шестизначный код, после чего ей приходит сообщение о взломе личного кабинета госсервиса и просьба перезвонить на выделенную линию поддержки. Во время разговора мошенники используют привычные сценарии, сообщают о финансировании запрещенных организаций, необходимости срочно защитить сбережения или выполнить другие проверочные действия. Главная цель аферистов – заставить человека самостоятельно связаться с мошенническим колл-центром и поверить, что он разговаривает с представителями госорганов. Курс доллара на сегодня 2 июля 78.27, курс евро 89.18. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучше.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков».

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 2 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Диана Гурцкая сегодня отмечает свой день рождения. Диана Гудаевна Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. Российская эстрадная певица и общественный деятель. Заслуженная артистка РФ 2006 года. Диана незряча от рождения, однако это не наследственное заболевание. В ее семье у всех абсолютно нормальное зрение. Вскоре после ее рождения выяснилось, что Диана не реагирует на картинки и яркие игрушки. Она различала только свет и тень, день и ночь. Она младший 4-й ребенок в многодетной семье. Диана окончила школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси. Одновременно убедила преподавателей музыкальной школы, что сможет учиться игре на фортепиано. Ей приходилось полагаться только на слух и собственную память. Кроме того, Диана оказалась оторвана от семьи. Интернат находился за 500 километров от ее дома. В 10-летнем возрасте дебютировала выступлением в Тбилисской филармонии, спела дуэтом с грузинской певицей Ирмой Сахадзе. 18 лет вместе с семьей переехала в Москву. В 1995 году стала одним из победителей музыкального конкурса «Ялта-Москва-Транзит». В 1999 году окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Ксениных. В 2003 году окончила Институт современного искусства и поступила в магистратуру факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. В марте 2000 года студия АРС выпускает дебютный альбом «Певица, ты здесь», в котором вошли песни Игоря Николаева и Сергея Челобанова. В 2002 году выходит второй альбом певицы «Ты знаешь, мама». 1 марта 2008 года в Тбилисском дворце спорта состоялся отборочный тур, по результатам которого в мае Диана представляла Грузии в Белграде на международном конкурсе Евровидения 2008. Сотрудничала с такими исполнителями, как Хосе Карерас, Андрей Ковалев, Григорий Лепс, Гаран Брегович, Иосиф Кобзон. В 2009 году, в Международный паралимпийский день, впервые проводимый в Москве, Оргкомитет Олимпиады Сочи 2014 присвоил Диане Гурцкая статус посла Сочи 2014 как человеку, популяризирующему идеи олимпийского и паралимпийского движения в России и мире. В 2011 году Диана Гурцкая приняла участие в шоу «Танцы со звездами», выступив в паре с Сергеем Балашовым. В 2014 году вышел клип на песню «Тебя теряю». Ставший особенным, впервые зрители могли наблюдать Диану без очков. В 2017 году она приняла участие в озвучивании немецкого фильма «Несмотря ни на что». Ей выпало озвучить роль матери главного героя. Диана Гурцкая известна такими треками, как «Ты здесь», «Ты знаешь, мама», «Нежная», «Девять месяцев» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Диану и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Дианы Гурцкой прямо сейчас. –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
1: Вы слушаете Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Молодой писатель Дэн влюблен в стриптизершу Элис, хотя он не прочь закрутить роман с модным фотографом Анной. В то же время мрачный мачо Ларри становится бойфрендом Анны, однако встречается и с Элис. И никто из них не способен разобраться в своих чувствах и окончательно определиться, с кем же он желает остаться. Отношения внутри любовного четырехугольника постепенно накаляются, бросая героев в пучину страстей и неумолимо приближая их к парадоксальной развязке. Саундтрек к фильму «Близость».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217 07 2.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 2 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Диана Гурцкая сегодня отмечает свой день рождения. Диана Гудаевна Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. Российская эстрадная певица и общественный деятель. Заслуженная артистка РФ 2006 года. Диана незряча от рождения, однако это не наследственное заболевание. В ее семье у всех абсолютно нормальное зрение. Вскоре после ее рождения выяснилось, что Диана не реагирует на картинки и яркие игрушки. Она различала только свет и тень, день и ночь. Она младше 4-й ребенок в многодетной семье. Диана окончила школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси. Одновременно убедила преподавателей музыкальной школы, что сможет учиться игре на фортепиано. Ей приходилось полагаться только на слух и собственную память. Кроме того, Диана оказалась оторвана от семьи. Интернат находился за 500 километров от ее дома. В 10-летнем возрасте дебютировала выступлением в Тбилисской филармонии, спела дуэтом с грузинской певицей Ирмой Сахадзе. 18 лет вместе с семьей переехала в Москву. В 1995 году стала одним из победителей музыкального конкурса «Ялта-Москва-Транзит». В 1999 году окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Ксениных. В 2003 году окончила Институт современного искусства и поступила в магистратуру факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. В марте 2000 года студия АРС выпускает дебютный альбом «Певица, ты здесь», в котором вошли песни Игоря Николаева и Сергея Челобанова. В 2002 году выходит второй альбом певицы «Ты знаешь, мама». 1 марта 2008 года в Тбилисском дворце спорта состоялся отборочный тур, по результатам которого в мае Диана представляла Грузии в Белграде на международном конкурсе Евровидения 2008. Сотрудничала с такими исполнителями, как Хосе Карерас, Андрей Ковалев, Григорий Лепс, Гаран Брегович, Иосиф Кобзон. В 2009 году, в Международный паралимпийский день, впервые проводимый в Москве, Оргкомитет Олимпиады Сочи-2014 присвоил Диане Гурцкая статус посла Сочи-2014 как человеку, популяризирующему идеи олимпийского и паралимпийского движения в России и мире. В 2011 году Диана Гурцкая приняла участие в шоу «Танцы со звездами», выступив в паре с Сергеем Балашовым. В 2014 году вышел клип на песню «Тебя теряю». Ставший особенным, впервые зрители могли наблюдать Диану без очков. В 2017 году она приняла участие в озвучивании немецкого фильма «Несмотря ни на что». Ей выпало озвучить роль матери главного героя. Диана Гурцкая известна такими треками, как «Ты здесь», «Ты знаешь, мама», «Нежная», «Девять месяцев» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Диану и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Дианы Гурцкой прямо сейчас. –

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Вселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско и начав наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем новом жилище привлекательную молодую женщину Элизабет, которая уверяет его, что именно она является хозяйкой этих апартаментов. Когда же Дэвид начинает склоняться к мысли, что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает так же внезапно и загадочно, как и появилась. Замена замков не останавливает красотку. Ее таинственные появления и исчезновения продолжают вносить сумятицу в жизни Дэвида. Убедившись в том, что она привидение, Дэвид старается помочь ей навсегда остаться в потусторонней.

Однако, открыв в себе невероятные возможности, например, способность проходить сквозь стены, Элизабет начинает убеждать себя в том, что она каким-то образом еще жива и поэтому не собирается перебираться на тот свет насовсем. По мере того, как оба пытаются пояснить истинную причину происходящего, Дэвид и Элизабет влюбляются друг в друга. Однако перспективы их совместной жизни становятся все более и более прозрачными. Саундтрек к фильму «Между небом и землей».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Добрый день. Для участия в выборах в Госдуму по одномандатным округам документы уже подали 28 самовыдвиженцев, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Выборы в Госдуму 9-го созыва состоятся 20 сентября. Так называемые недружественные страны хотят добиться стратегического поражения России, в том числе посредством дискредитации выборов. При организации голосования за рубежом Центр избирком сделает основной акцент на обеспечении безопасности, сохранения все лучшие электоральные традиции. Враги России готовятся к провокациям, диверсиям на выборах в сентябре, отметила Памфилова. В Крыму задержаны два агента Киева 68 и 86 годов рождения. Они собирали и пересылали украинскому куратору через Telegram информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов вооруженных сил России и критически важной инфраструктуры, а также о передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту. Они получили от куратора через Схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более 3 килограммов, которые были изъяты у них в ходе обыска. Возбуждены уголовные дела, задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Россиянам стоит удалять старые аккаунты, отвязывать устаревшие способы оплаты подписок и использовать на сайтах разные пароли, чтобы не стать жертвой мошенников. При оформлении подписки пользователь обычно оставляет электронную почту, номер телефона, адрес проживания или доставки, иногда и информацию о других участниках семейной подписки. А когда пользователь перестает пользоваться аккаунтом, данные остаются и продолжают храниться в сервисе. Если же такой сервис столкнется с утечкой, то в открытом доступе могут оказаться конфиденциальные данные, которые очень полезны для злоумышленников. Кроме того, к таким аккаунтам часто остаются привязанные банковские карты. Многие сервисы позволяют входить в аккаунт через учетную запись других платформ. Россиянам этим летом доступны прямые рейсы в 36 стран мира, а также в специальный административный район Китая в Гонконг, сообщает РИА Новости Танзании. Рейсы, в которую из России открылись сегодня, стала 7-й африканской страной, куда россияне смогут долететь без пересадок. Также прямые перелеты доступны в Алжир, в Египет, Марокко, в Тунис, в Эфиопию и на Сейшелы. Больше всего стран с прямым авиасообщением с Россией находятся в Азии. Таких государств 27, в том числе Таиланд, Китай и Вьетнам. Из европейских стран напрямую можно долететь только до Белоруссии и Сербии. Больше всего направлений для путешественников из России предлагает Китай. Из разных городов России можно без пересадок добраться более чем до 25 пунктов назначения в Поднебесной. Прямые рейсы в Турцию доступны из наибольшего количества городов России. Авиакомпании организовали полеты на турецкие курорты из 31 аэропорта нашей страны, в том числе из всех авиагаваней столицы. Курс доллара на сегодня 2 июля 78.27. Курс евро 89.18. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай. Одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен. Саундтрек к кинофильму «Цыган».

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 2 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Диана Гурцкая сегодня отмечает свой день рождения. Диана Гудаевна Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. Российская эстрадная певица и общественный деятель. Заслуженная артистка РФ 2006 года. Диана незряча от рождения, однако это не наследственное заболевание. В ее семье у всех абсолютно нормальное зрение. Вскоре после ее рождения выяснилось, что Диана не реагирует на картинки и яркие игрушки. Она различала только свет и тень, день и ночь. Она младший 4-й ребенок в многодетной семье. Диана окончила школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси. Одновременно убедила преподавателей музыкальной школы, что сможет учиться игре на фортепиано. Ей приходилось полагаться только на слух и собственную память. Кроме того, Диана оказалась оторвана от семьи. Интернат находился за 500 километров от ее дома. В 10-летнем возрасте дебютировала выступлением в Тбилисской филармонии, спела дуэтом с грузинской певицей Ирмой Сахадзе. В 18 лет вместе с семьей переехала в Москву. В 1995 году стала одним из победителей музыкального конкурса «Ялта-Москва-Транзит». В 1999 году окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Ксениных. В 2003 году окончила Институт современного искусства и поступила в магистратуру факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. В марте 2000 года студия АРС выпускает дебютный альбом «Певица, ты здесь», в котором вошли песни Игоря Николаева и Сергея Челобанова. В 2002 году выходит второй альбом певицы «Ты знаешь, мама». 1 марта 2008 года в Тбилисском дворце спорта состоялся отборочный тур, по результатам которого в мае Диана представляла Грузии в Белграде на международном конкурсе Евровидения 2008. Сотрудничала с такими исполнителями, как Хосе Карерас, Андрей Ковалев, Григорий Лепс, Гаран Брегович, Иосиф Кобзон. В 2009 году, в Международный паралимпийский день, впервые проводимый в Москве, Оргкомитет Олимпиады Сочи 2014 присвоил Диане Гурцкая статус посла Сочи 2014 как человеку, популяризирующему идеи олимпийского и паралимпийского движения в России и мире. В 2011 году Диана Гурцкая приняла участие в шоу «Танцы со звездами», выступив в паре с Сергеем Балашовым. В 2014 году вышел клип на песню «Тебя теряю». Ставший особенным, впервые зрители могли наблюдать Диану без очков. В 2017 году она приняла участие в озвучивании немецкого фильма «Несмотря ни на что». Ей выпало озвучить роль матери главного героя. Диана Гурцкая известна такими треками, как «Ты здесь», «Ты знаешь, мама», «Нежная», «Девять месяцев» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Диану и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Дианы Гурцкой прямо сейчас. –

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

0: только пули.
1: Фильм снят во времена войны по повести Льва Славина «Мои земляки». Искренний и правдивый рассказ о дружбе Аркадия Дзюбина, неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши Свинцова, Саши Сурал Маша. Саундтрек к фильму «Два бойца».
0: И у детской кроватки тайком

От пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: сравнению со мной ничего нет.
1: Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили о неизменности позиции по урегулированию украинского конфликта. Предложения Москвы по вопросу завершения противостояния с Киевом были изложены главой государства еще 2 года назад и с тех пор не претерпели изменения. Владимир Путин сообщил, Украина предложила российской стороне прекратить удары вглубь территории друг друга и ограничить боевые действия 4 регионами. Речь идет о Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Как отметил российский лидер, если Москва согласится реализовать киевские инициативы, у последнего появится возможность перебросить войска из Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. Владимир Путин подчеркнул, ограничение территории боевых действий спасет Украину, но это не входит в планы Российской Федерации, поскольку Москва не намерена спасать киевский режим, который испытывает катастрофическую нехватку личного состава. В Государственной Думе выдвинули несколько инициатив, которые могут сократить очереди на автозаправочных станциях. Среди предложений – разделять потоки машин, которые заправляются бензином и дизтопливом. Кроме того, предлагается активнее использовать мобильные дизельные заправки, в том числе с оборудованием для легковых автомобилей и целый список других вариантов. Подготовленные предложения направят в Минэнерго. Между тем, очереди на заправках вызваны паникой, и они подняли спрос на топливо на 20-30% сверхобычного сезонного уровня. Водители начали заправлять полные баки и канистры, создавая таким образом искусственный дефицит там, где объективно топливо было. Правительство же не стало ждать усугубления ситуации и оперативно задействовало часть имеющегося арсенала. Первым шагом стал полный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина, который действует до конца августа. Центр избирком России поставит мощный заслон провокациям в ходе выборов. В настоящее время отрабатываются механизмы и ресурсы дистанционного электронного голосования, которые были включены в так называемые белые списки. Это перечень сайтов и приложений, которые работают даже при отключении мобильного интернета. Избиркомы регионов должны будут позаботиться об обеспечении избирательных участков стационарными средствами передачи данных и средствами передачи данных коллективного пользования. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации, напомню, пройдут с 18 по 20 сентября. Кроме того, прямым голосованием состоится определение глав в 8 регионах. Еще в 3 субъектах России изберут лидеров через законодательные собрания. Ранее президент Владимир Путин заверил, избирательный процесс будет защищен от любых попыток манипуляций и внешнего воздействия. В июле многие россияне получат пенсии и детские пособия раньше обычного срока. Причина – это выходные дни, которые выпадают на стандартные даты перечислений. Социальный фонд России перенес выплаты на предшествующие рабочие дни, чтобы деньги поступили получателям без задержек. Так, в первую пятницу месяца на банковские карты и счета получателей поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также на ребенка военнослужащего по призыву и ежемесячная выплата из средств маткапитала на детей до 3 лет. Гражданам, получающим пенсии и пособия через отделение Почты России, выплаты будут произведены в соответствии с графиком службы доставки. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
3: Валдай FM. Популярные хиты.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите.
0: Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков.
1: На

2000 года студия ARS выпускает дебютный альбом «Певица, ты здесь», в котором вошли песни Игоря Николаева и Сергея Челобанова. В 2002 году выходит второй альбом певицы «Ты знаешь, мама». 1 марта 2008 года в Тбилисском дворце спорта состоялся отборочный тур, по результатам которого в мае Диана представляла Грузию в Белграде на международном конкурсе «Евровидение 2008». Сотрудничала с такими исполнителями, как Хосе Карерас, Андрей Ковалев, Григорий Лепс, Гаран Брегович, Иосиф Кобзон. В 2009 году, в Международный паралимпийский день, впервые проводимый в Москве, Оргкомитет Олимпиады Сочи 2014 присвоил Диане Гурская статус посла Сочи 2014 как человеку, популяризирующему идеи олимпийского и паралимпийского движения в России и мире. В 2011 году Диана Гурская приняла участие в шоу «Танцы со звездами», выступив в паре с Сергеем Балашовым. В 2014 году вышел клип на песню «Тебя теряю». Ставший особенным, впервые зрители могли наблюдать Диану без очков. В 2017 году она приняла участие в озвучивании немецкого фильма «Несмотря ни на что». Ей выпало озвучить роль матери главного героя. Диана Гурская известна такими треками, как «Ты здесь», «Ты знаешь, мама», «Нежная», «Девять месяцев» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Диану и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Дианы Гурской прямо сейчас.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ
3: 9217 07

И горизонт завален пустыми обещаниями на прощание. Но он любил смотреть и вслед. Он любил смотреть и вслед. Мысленно замкнулся круг, да. Она попала под влияние подруг. Он не любит тебя и не дарит тебе розы. Но, детка, вытри слезы.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Волны настроения и музыка.

0: Да она просто все мое. Она просто все мое. А че касаемо ее?
1: А че касаемо его? Да он просто все мое. Это просто все мое. Че касаемо его?

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.
3: Пойми, мы не можем быть вместе. Мы не можем быть.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Болтай-ФМ.
1: Болтай-ФМ.
0: Первая местная радиостанция. 101 FM.
2: Сейчас я достану.
3: Да вот так, прям играй и все.
4: Мне кажется, надо потише микрофон сделать.
3: Нормально.
4: Там в ушах. Ты потише играй.
3: Ступать-то когда?
4: Сейчас.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.